0: Рыцун, кижуа садаузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

Цуцун, кижуа за даузахе, пицхела пичев за кепатижебат, тивзе Дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

0: Цуцун, кижуа за даузахе, пицхела пичев за кепатижебат, тивзе Дардимандули дростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд, дростаребисатвис.